0: терминного чарта Еврохит ТОП-40. И что самое прекрасное, вершина покорилась им всего-то за 5 недель. И это, кстати, результат твоих усилий. Поддержка артистов на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Только ты влияешь на результат, поэтому продолжай голосовать. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тиесто, Брайна Грейс, Beautiful Places, French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, Фадакшн Миша Миллер, Алекс Вилле, Бам-бам, впереди. Дождись.
1: Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europoplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Встречай Тедди Свимса с классной темой Mr. Know It All. Прежде слове «Ёлку» с историей «Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между...
1: Еще раньше вспомним суперхит от Дуа Липы «Don't Start Now». Также в эти 30 минут только музыки появится. «Lost Frequencies», «Келвин Харрис» и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.
2: Больше хитов, больше музыки.

Mr. Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс прямо сейчас. Этот парень дважды номинировался на Грэмми в 25-м как лучший новый артист, в 26-м за свой студийник I've Tried Everything But Therapy Part 2 пока не победил, но я уверен, что заслуженная награда еще точно к нему придет. Больше, но больше музыки ждет нас далее. Мот и очередной проникновенный трек «Намек на нас» на подходе. Прежде встречай Артемаса с вирусной вещицей «I Like The Way You Kiss Me», а вот раньше всех здесь отметится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Все это здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

короче, но на одних намеках далеко не уедешь. Иногда нужно говорить прямым текстом. Собственно, мод сам же это в тексте подтверждает. Да, я тоже скажу прямым текстом, без намеков, чтобы начать рабочий день правильно, в нужном настроении, нужно стать более энергичным, позитивным. Да, все это к майскому у с Тимуром Бодровым здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве будут игры, будут подарки, гороскоп, классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, Airbox Graceland, The Second Voice, Let Me Be, а также комрад Be Mine впереди.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Боб Синклар и Кайзо с темой I Can't Wait. Прежде здесь отметится Хьюжели Сольта с вещицей Jamaican Bamba. А еще не пропусти Brax XTN с суперхитом Paid to Exist. I'm paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Avicii и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Alex Deadmau5, но тем не менее, как будто бы не самый очевидный вариант, но вышло, конечно, круто. Пончики там в большом узке ждет нас. Далее Доминик Файк с историей Baby Doll на подходе. Трек длится всего минут 38, но насколько же он стильный, насколько запоминающийся. Просто блеск. Прежде встречай Roy XOP, будем слушать суперхит He Еще Comes Again, а вот еще раньше лови Минелли Арсити с вещицей Disturbia здесь на Европе+.

Baby Doll, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки, BTS и стильная история Swim, Робин Шульц и Дэвид Гетта он репит, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Ну и быстренько скажу, что если вдруг ты не знаешь, как начать это утро, не знаешь, что может тебя подзарядить на всю предстоящую среду, то советую заценить концерт группы Gimme, состоящий из сотрудников Европы+. 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в рамках Disco Day и исполнили крутейшие диско-хиты в шоу Rush. Залетай на сайт europaplus.ru или заходи в наше сообщество ВКонтакте. Тебе точно понравится.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все хиты здесь на Европе плюс. И ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. Зовут меня Андрей Каяс. В Флаве несколько тизеров. В основе «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Редко встречаюсь Сабрина Карпентер с историей «Эспрессо». А еще вспомним суперхит «Инди Хаск» от «Хейпекс». В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Также появятся Зейн, Ройл Джиглас и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

Медуза в желании продлить момент эйфории на танцполе. Тема «Don't wanna go home tonight». Да, у тех мгновения, когда хочется сказать «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да, пусть так у вас будет сегодня. Сегодня в среду 6 мая, а вообще, конечно, деньки замечательные. Весна, май, рядом Европлюс и в нашем эфире хиты и суперхиты. Да, хит-марафон далее продолжим при участии Элли Голдинг и Бенсона Буна.

На велосипеде. В эфире наш румынский парень по фамилии Медведи. Зовут его Богдан. Песня про поломанное сердце. Broken Heart на Европе Плюс. Давайте вы, ребятам, сегодня берегите свои органы, ладно? Органы, конечности, а мы, Европа Плюс, поможем с поддержанием настроения на хорошем уровне, должном. Для этого у нас далее, например, Dance Pop подгон, трек This Feeling от Fast Boy.

смешалось в этой песне и Токио, и Германия, и Калифорния. Калифорния Nights от ансамбля Tokyo Hotel. Вот, но нам хорошо и здесь. Без Калифорнии, да. Вообще, там, где Европлюс, ребята, там всегда праздник. Музыкальный праздник, который всегда с вами в режиме 24/7. И праздник наш продолжим далее с компанией в компании Rehab и Sophie and the Giants.

0: день только стартовал, а Энрике наш Хулевич уже утомился, устал. Tired of being sorry. Песня его называется. Вам, ребята, желаю, чтобы сегодня батарейка ваша не садилась. Пусть сегодня будет все легко, на улыбке, собственно, как у нас в майском О.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Санкт-Петербурге, 7 утра.
3: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
4: Доброе утро, это Олег Соболевский с новостями на Европе Плюс. Итак, в этом выпуске: в России изменят правила получения водительских прав, вузы перешли на цифровые студенческие билеты, американская фигуристка стала амбассадором Луи Виттон. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. В Ленинградской области из-за потепления активизировались клещи. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Это же касается Челябинской, Иркутской, Костромской, Омской и Ростовской областей, а также Республики Алтай и Краснодарского края. При этом биолог Дмитрий Сафонов сообщил изданию о том, что клещи уже полностью проснулись и проявляют высокую активность по всей стране. Ранее 78-й телеканал сообщил, что за последнюю неделю апреля в черте Петербурга клещи покусали почти полсотни человек. В России изменят правила получения водительских прав. Как пишут СМИ, со следующего года упростится часть процедур. Например, не придется приносить медицинскую справку, если данные уже есть в системе и заявление подано через портал госуслуги. Также сократятся сроки ожидания практического экзамена. После сдачи теории его должны назначить максимум в течение 60 дней, а не полугода, как сейчас. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом агентству РИА Новости сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Амельчук. По его словам, теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Чиновник уточнил, что при желании студенты по-прежнему смогут получить бумажный студенческий билет. При этом Амельчук считает, что в ближайшие 2-3 года от бумажных документов могут отказаться окончательно. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, а в Египет от 112 тысяч. Речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в 4-звездочном отеле с типом питания All Inclusive. Также, по данным участников рынка, в мае россияне бронируют туры в Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. И последняя. Американская фигуристка Алиса Лю стала новым амбассадором Луи Виттон. Как заявили в пресс-службе французского модного дома, спортсменка воплощает смелую креативность и бесстрашную экспрессию, которые лежат в сердце из бизнеса. Напомню, Алиса Лю завоевала в этом году золотую медаль на Олимпиаде в Италии. После этого она получила широкую известность и стала востребована на телевидении, в мире моды и даже в музыке. В завершение о валюте и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Сейчас в Петербурге плюс 5 градусов, днем до 13, преимущественно без осадков. Это были новости, далее музыка Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: очки. Они на носу, они рядом. Ваше счастье рядом. Называется Европлюс. Называется летнее. Ой! Дурачок, майское. Привет, ребят, привет, привет, привет. Я Тимур Бодров. Следующие несколько часов своей прекрасной, счастливой, красивой молодой жизни проведу с вами. Буду ставить хиты и дарить подарки. Чего только из подарков у меня для вас нет. Значит, и кинопроектор есть, и смарт-часы имеются, и конструктор Лего. И, конечно, с кем-то из вас мы заглянем в наше денежное хранилище в игре на повышение. Вот. Значит, и чтобы там в этой игре на повышение легко ты ориентировался, вот тебе подсказка. В нашем хранилище сегодня 3780 рублей. Да, 3780, именно после этой суммы тебе стоит закончить поход за деньгами. Желаю удачи, не пропусти игру на повышение. Сейчас в Москве 7.07, всем майское У!
1: Майское У на Европе Плюс.

сегодня по погоде, а в Москве сегодня до плюс 24. Пора артистку Марии Краймбрери переименовать. Да, пора уже переходить на летний вариант псевдонима. Как вам, например, Мари Крем-брюле? Крем-брюле, по-моему, отличный варик. Да, Марина, можешь, если что, не благодарить. Ну, а мы в солнечной компании продолжим далее в майскому. Дэвид Гетта, One Republic, история «I don't wanna wait».

0: мелодия, собственно, написанная аж в 19 веке. Послушайте. Автор ее — композитор французский Габриэль Форе. Называется «Мелодия Павана». Если что, можете погуглить в Яндексе, как звучит «Арига». Переосмыслил классику Алан Уокер в его исполнении. Трек называется «Broken Strings».
1: Гороскоп в майском У.
0: Все так. Что мы имеем? Мы имеем среда уже, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены за незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.

0: слушаю, короче, и очень напоминает бит одной песни. Somebody, somebody that I used to know. Или нет? Ну, так или иначе, песня получилась превосходной, отменной. Mr. Know It All, Teddy Swims, только что в майском У. Далее у нас еще один крутой парень. Ждем Алекса Уоррена с новинкой Fear Dream. И ты обязательно в эфире нашем появишься. Ты, с кем я отправлюсь скоро в путешествие по городам России. Устроим кто куда. Кто куда. И в память о приключении сегодняшнем подарю тебе смарт-часы. Если есть желание к путешествию присоединиться, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Доброе утро. Сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 11-13 градусов.
3: Реклама. 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
5: Застройщик ООО СЗ КВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда? Мы с Кириллом знакомимся. Кирилл из Уфы. Привет, Кирилл.
2: Привет, привет.
1: Значит, в игре «Кто куда» всю неделю собирай рейтинг самых неочевидных городов для путешествий, российских городов. Значит, куда бы ты посоветовал сгонять? Какой твой город любимый такой? Не вот не Москва, не Питер, а вот что-нибудь такое оригинальное, а?
2: Ой, даже не знаю.
1: Ну, давай, давай, короче, после Уфы в Башкортостане куда можно так же сгонять, по-твоему?
2: Стерлитамак.
1: Отлично, я очень хорошо знаю этот город, потому что у нас пол Европлюс из Стерлитамака. Артур, Костя Фомин, Марат Бекметов. А я советую сгонять в город Абакан. Город Абакан, столица Сибири. Про него даже книжка есть. «Узник Абакана». Вот, Гарри Поттер. Так что советую побывать. А мы с тобой, Кирилл, отправляемся в Самару. Это родина другого нашего диджея, Андрея Каясова. Вот. И сейчас, если ты ответишь правильно на мой вопрос, посвященный Самаре, подарю тебе смарт-часы. Постарайся справиться, ладно? Значит, вопрос такой. Вопрос касается мой одной из самых протяженных, одной из самых длинных набережных в российских городах. В общем, можно даже сказать, гордости Поволжья, это Самарская набережная. Кирилл, а скажи-ка мне, пожалуйста, какова протяженность Самарской набережной? Два варианта ответа. Значит, протяженность ее более 3 километров или более 4 километров? А, Кирилл?
2: Так.
1: Так.
2: Ошибиться можно один?
1: Все-таки хотелось бы, чтобы без ошибок. Давай, Кирилл, уже говори нам, ну, больше 3 или 4 километров?
2: Первый вариант.
1: Еще раз?
2: Первый вариант.
1: Давай еще раз, подумай, больше 3 или 4 километров?
2: Больше 4.
1: Абсолютно верно! Кирилл, больше 4 километров, вот она, гордость России, Самары, набережная Самарской, больше 4 километров. Ну что, смарт-часы твои, я поздравляю тебя, Кирилл.
2: Спасибо, спасибо огромное.
1: Спасибо тебе и пообещай, что сгоняешь в Абакан. Абакан, ну привет, ребята. Ну и мы Майское У продолжаем. Слушаем Джейсона Деруло.
0: Майское У на Европе+.

0: называется, и новая религия. Новая религия. Как называется это течение? Бетрианство. Бетрианство – главный грех. Это пропущенный такт. А святое причастие – это стакан воды у барной стойки в 4 утра. Короче, Бибер Экс и Faithless New Religion в Майском О.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgy.ru.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Европа+.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

выступления топовых артистов 12+. Майское У на Европе+.

0: подарках, даже если ты просто вышел за хлебушком. И, конечно, идеален хит Е для нашего телепорта во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Северная столица, 8 утра.
3: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
2: Доброе утро, это Олег Соболевский с новостями на Европе Плюс. Итак, в этом выпуске: в России изменят правила получения водительских прав, вузы перешли на цифровые студенческие билеты, американская фигуристка стала амбассадором Луи Виттон. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. В Ленинградской области из-за потепления активизировались клещи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Это же касается Челябинской, Иркутской, Костромской, Омской и Ростовской областей, а также Республики Алтай и Краснодарского края. При этом биолог Дмитрий Сафонов сообщил изданию о том, что клещи уже полностью проснулись и проявляют высокую активность по всей стране. Ранее 78-й телеканал сообщил, что за последнюю неделю, апреля, в черте Петербурга клещи покусали почти полсотни человек. В России изменят правила получения водительских прав. Как пишут в СМИ, со следующего года упростится часть процедур. Например, не придется приносить медицинскую справку, если данные уже есть в системе и заявление подано через портал госуслуги. Также сократятся сроки ожидания практического экзамена. После сдачи теории его должны назначить максимум в течение 60 дней, а не полугода, как сейчас. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом агентству РИА Новости сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Амельчук. По его словам, теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Чиновник уточнил, что при желании студенты по-прежнему смогут получить бумажный студенческий билет. При этом Амельчук считает, что в ближайшие 2-3 года от бумажных документов могут отказаться окончательно. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, а в Египет от 112 тысяч. Речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в 4-звездочном отеле с типом питания All Inclusive. Также, по данным участников рынка, в мае россияне бронируют туры в Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. И последняя. Американская фигуристка Алиса Лю стала новым амбассадором Луи Виттон. Как заявили в пресс-службе французского модного дома, спортсменка воплощает смелую креативность и бесстрашную экспрессию, которые лежат в сердце из бизнеса. Напомню, Алиса Лю завоевала в этом году золотую медаль на Олимпиаде в Италии. После этого она получила широкую известность и стала востребована на телевидении, в мире моды и даже в музыке. В завершение о валюте и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Сейчас в Петербурге плюс 5 градусов, днем до 13, преимущественно без осадков. Это были новости, далее музыка Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: крови доминирует в чартах. И одна из причин, почему жанр так стал популярен, по-моему, музыка с континента африканского дарит то, чего лишилась музыка современная, поп-музыка. Такой первобытный ритм в цифровой упаковке. Да, музыка, которая обращается к телу, и невольно начинаешь танцевать. Ну, там, бедрами двигать. Есть такое? Let Me Be в майском У. Ну, а далее немного ускорим все же. Будет Евроденс Miles Away от Offenbach.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная Гавань на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Азэстатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне 30 литров, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азэстатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС, Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.com.
6: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
7: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
9: Но плюс.
10: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
12: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: по-моему, это идеальный трек, чтобы начинать новый рабочий день. Трек, который дарит такое состояние тихой уверенности. То самое нужное состояние, чтобы заходить в офис на старте рабочего дня. Вот, тебе не нужно ничего доказывать. Ты и так знаешь, ты со всем справишься. Это Stronger от Sugar Babes.
1: Гороскоп в майском у.
0: Гороскоп на сегодня, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим. Они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными, не переживайте. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит вам выйти на контакт с любым человеком.

0: разреши себе смеяться над собой. И не только утром, кстати, но и днем, и вечером этот скилл пригодится. Ну и вообще, самоирония – наша суперсила. В Москве 8.33, скоро мы будем взбираться по волшебному дереву, будем дарить кинопроектор и конструктор Лего, и все это в игре, посвященной семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Если хочешь забраться на это самое дерево вместе с нами, вместе со мной, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Доброе утро! Сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность без осадков, ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 11-13 градусов.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер! Будь уверен!
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
5: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2» 655-400.
7: Предложение действует до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Главное спортивное событие майских выходных. Энергия трибун и атмосфера решающего матча. 10 мая «Зенит» сразится с «Сочи» в заключительном матче сезона на «Газпром-арене». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Фан-зона» на Европе Плюс и окажись в центре большого футбольного праздника. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на финальный матч сезона «Зенит-Сочи». А в пятницу суперигра на Европе Плюс. Главный приз – 2 абонемента от «Зенита». Вместе поддержим сине-бело-голубых на «Газпром-арене». Подробности на europaplus.ru.
9: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
10: Где выгодно купить «Чинган», больше не секрет. «Чинган Центр». Автопортрет.
11: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
12: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741.
13: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
14: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: И вот мы, ребята, у подножья волшебного дерева. С кем мы? Давайте знакомиться. Во-первых, это Алексей из Санкт-Петербурга. Лех, привет, здорово, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Приветики. И вместе с нами также Леня, Леонид. Леонид из Кургана. Леонид, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
1: Здрасте. Парни, сейчас будем с вами взбираться по этому волшебному дереву. И ваша задача — забраться как можно выше и открыть сокровищницу. А что там? А там кинопроектор и конструктор Лего. Но, значит, кто окажется выше, тот и заберет супер подарок — мега крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, нужно подобрать рифму к слову заклинанию. Рифмовать, ребята, будем поочередно. Кто последний правильную рифму назвал, тот и победил. Вот. Ну и для второго участника, кстати, подарок тоже есть. Как я уже говорил, у нас игра волшебная, будет конструктор Лего. Вот. Готовы рифмовать, парни?
3: Да, готов.
1: Значит, начнем мы с Алексея. Ну, как бы Алексей, буква А, он еще и раньше дозвонился из Питера. Давай, Леша, будь готов. Буквально одно мгновение и начнем рифмовать. Кто болтает вместе со мной? Слово, к которому мы подбираем рифмы, слово-заклинание, это звезда. Погнали. Алексей, звезда?
3: Звезда. Звезда, поезда.
1: Поезда, хорошо. Дальше, Леонид.
3: Звезда. Поезда.
1: Поезда уже были, ну только что.
3: Были.
1: Ну.
3: Звезда, беда.
1: Беда, хорошо. Дальше, Алексей.
3: Борозда.
1: Борозда. Леонид.
3: Звезда, среда.
1: Звезда, среда. Ну что, кажется, мы закончили с Леонидом сегодня. Так, подводим итоги. И выше на нашем волшебном дереве с крутым кинопроектором оказался Леонид из Кургана. Леня, ура. Ну и Алексей из Питера тоже без подарка не остается. Алексей, в честь нашего с тобой сегодняшнего приключения дарю... что я тебе дарю? Конструктор Лего, ура! Парни, спасибо вам большое за участие. Ну и давайте договоримся. С завтрашнего дня на всех экранах страны семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрим, наслаждаемся, получаем удовольствие. И продолжаем это утро вместе с парочкой Ужель и Солто. Jamaican Bam Bam.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Марс, его музыкальный коктейль I Just Might. Среди ингредиентов коктейля флирт, танцы на рабочем месте и ретро-ностальгия. Продолжим легко и беззаботно. До финала часа здесь пицца, доуз и ночи напролет.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции. Правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России 1000.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: Терек или заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-4.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Классика хаус-музыки нулевых, Lost Роджера Санчеса. Ребята, ну а если хочется, кстати, актуальных дэнс-хитов, то слушайте мое любимое шоу Top Club Chart. Главный дэнс-чарт страны, рейтинг самых востребованных клубных гимнов. В эфире по субботам, но удобнее слушать Top Club Chart в виде подкаста на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Радио номер

0: Европа Плюс Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро, это Олег Соболевский с новостями на Европе Плюс.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
1: Итак, в этом выпуске Госдума увеличит пошлины для мигрантов, Рособорнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ, Арсенал вышел в финал Лиги чемпионов. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе+. Петербуржцы стали больше зарабатывать. Как сообщает Петростат, в феврале текущего года средняя зарплата жителей северной столицы составила 128 929 рублей. А в Ленобласти работники в среднем получали по 94 971 рублю. По данным Петростата, доходы петербуржцев растут даже с учетом роста цен на товары и услуги. Реальная зарплата в городе за месяц увеличилась на 5,7%, а если сравнивать с февралем прошлого года, то на 5,6%. Госдума рассмотрит законопроект о повышении ряда пошлин в сфере миграции. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, документ уже направили в профильный комитет, а сроки дальнейшего рассмотрения определят 12 мая. По проекту пошлина за выдачу вида на жительство может вырасти до 30 тысяч рублей, за разрешение на временное проживание до 15 тысяч, за разрешение на работу до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается повысить платежи за привлечение иностранных работников. Рособорнадзор назвал список вещей, которые можно взять на единый госэкзамен. В зависимости от предмета школьники могут принести непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, географические карты, таблицу Менделеева и химические справочники. В ведомстве отметили, что на ЕГЭ запрещено разговаривать, пользоваться телефоном, приносить шпаргалки и собственные справочники. И о спорте. Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. Накануне канониры в ответном полуфинальном матче обыграли на домашней арене мадридский «Атлетико» со счетом 1-0. Напомню, первый матч в испанской столице завершился ничейным результатом 1-1. Соперник «Арсенала» в финале Лиги чемпионов определится сегодня в противостоянии Баварии и ПСЖ. В завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Сейчас в Петербурге плюс 8 градусов, днем до 13, преимущественно без осадков. Это были новости. Утро продолжается под музыку Европа Плюс.
0: Хорошие новости. Зрение – единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно второе мнение. Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: И в рубрике «Поясни за мод» новая песня артиста называется «Намек на нас». Мод «Намек на нас». Ну, вообще, кстати, я восхищаюсь этим парнем, тем, как он миксует жанры в творчестве своем. У него там и хип-хоп, и рэп, и соул, и джаз, и фанк, и дэнс, и R&B. Вот, спасибо тебе, мод, за музыку. Вот, ну и мы продолжим, ребята. У нас тут самые разнообразные хиты, как вы знаете. Скоро дэнс-поп, посвящение группе Modern Talking. Будем слушать «Heal My Heart».
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 000 рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
2: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр, автопортрет.
5: Кроссовер CS35+, за 2 280 000. Чинган, центр, автопортрет. Школьная 75, корпус 2, 605-77-22. Чинган, центр, автопортрет.
6: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
9: Застройщик ООС ЗК КВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.рф.
10: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.

что пообещали на сегодня 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет ваше настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, так что поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт сегодня с любым человеком.

0: Blunt, Wanna Go Home Tonight. Трио «Медуза» о стремлении удержать энергию праздника как можно дольше. В этом случае, конечно, вам более чем повезло, ребята, потому что Европа Плюс — это праздник, который всегда с вами. Хиты ставим в режиме 24/7. Вот. А еще Европа Плюс — это праздник невиданной щедрости, потому что впереди игра на повышение. А там тебя ждет не только сумма денежная, но и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Если готов собрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска — группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Доброе утро! Сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 11-13 градусов.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер! Будь уверен!
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
5: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света» 2-655-400.
7: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт «Виола»?
9: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
8: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
10: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта «Виола» с малиной и мятой.
11: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль.
12: Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять.
13: Это просто. В Лада Центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада Центр Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41.
14: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladadefinance.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
17: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
18: Но плюс.
19: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
20: Застройщик УСЗ С3. Акция на квартиры до 20 метров квадратных и 100% платежа. Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Кии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004. Плюс.
22: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
23: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
24: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
23: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
24: Клиника «Эксимер». Лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.

0: смешение. В майском У на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: И вот она, Анастасия. Настя, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Приветики. Ну что ты успела хорошего сделать за это утро? Был ли плотный завтрак? Душ, танцы?
3: Нет, завтрака не было, было кофе.
2: Было кофе.
3: И работаю.
2: А танцы на рабочем месте, а?
3: Нет, работа такая, подвижная.
2: А, подвижная работа, что можно не танцевать, что практически это засчитывается как спортивная зарядка, гимнастика. Ладно, супер, ну давай тогда. Сейчас устроим тебе самое приятное событие этого утра, в среду 6 мая. Ты в нашем денежном хранилище, в игре на повышение. Сейчас тебе нужно открывать ячейки. Вот, впереди тебя ждет определенная сумма денег. Но и также ты можешь получить, Настенька, бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но важное условие, нужно вовремя остановиться, потому что если... Вдруг мы с тобой услышим сигнал «Стоп, игра!» Это значит, ты все потеряла. Весь выигрыш. И сумму, и бонус. Готовы начинать?
3: Да.
2: Давай, у тебя одна минута, ровно одна минута. Погнали. Ну, я думаю, что не нужно спрашивать. Открываем сразу первую ячейку, да?
3: Да.
0: 1250 рублей.
2: 1250 рублей стартовая сумма. И смотри, вот что тут еще. Оу!
0: Бонус от Озонбанка.
2: Это что получается? Это у тебя сразу и 1250 рублей, и сразу бонус, то есть 11 250 рублей. Тебе решать, что мы делаем. Идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: В смысле? Может, еще чуть-чуть? Может, еще чуть-чуть? Или думаешь, стоп-игра?
3: Нет, стоп-игра.
2: То есть, ну, давай, есть 20 секунд. Законного времени, чтобы определиться. Может быть, еще одну ячейку, а?
3: Нет, Настя. Не будем.
2: Настя, 10 секунд, подумай. Последний раз.
3: Ну, давайте еще одну.
2: А все! Время закончилось. Ну, уже все, уже все. Твой выигрыш 11 250 рублей. Что это значит? Ты забираешь и деньги, и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Значит, интересно ли тебе, какая была сумма конечной? Сколько ты могла выиграть в целом? Хочешь, да, послушать? Ладно. Конечные...
3: Да.
0: 3780 рублей.
2: 3780 рублей, то есть твой выигрыш мог составить 13 780, но, по-моему, 11 250 тоже неплохой улов, и мы тебя поздравляем. Абсолютно верно, согласен с тобой. Ну что, прекрасная Анастасия, я желаю тебе классных майских деньков, хорошенько отдохнуть в продолжении каникул и слушать Европа Плюс, окей?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Ну, кстати, ребята, чтобы так вот, как Настя, в непонятках не метаться по нашему денежному хранилищу, подсказка, нужная сумма всегда в нашем эфире в 7.00. Ну, в 7 с копейками. Короче, слушайте подсказку и не пропустите завтра игру на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности. Звездный товар. ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.

0: зажигательное French Disco. I can't wait. Bob Sinclair Kaiser в майскому. Финалит шоу. Будем суперзвездами. Скоро здесь Maroon 5 и Miley Cyrus.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет Магнит Доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... где Россия?
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки

0: 6 июня.
1: Лайф-арена.
0: Премия «Муз-ТВ. Движение».
2: Категория 16+.
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
4: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
5: Ленту!
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
6: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Майское У на Европе Плюс.

0: 5 и посвящение всем любым. Люба, Любонька, целую тебя. This love. Так, ребята, я Тимур Бодров, все сделал лучшее для вас, подарки раздал, но все повторится завтра. Вернется майское У, и будут деньги в игре на повышение, и будет кинопроектор, и смарт-часы, и все для вас. Так что слушайте Евро Плюс, слушайте и оставайтесь с нами далее, потому что сейчас снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс, Санкт-Петербург. Для слушателей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем доброго утра. В северной столице 10.01. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс новости. Приветствуем Олега Соболевского.
3: Доброе утро. Итак, в этом выпуске в Ленобласти активизировались клещи. В России изменят правила получения водительских прав. Игра Fortnite объединилась со Звездными войнами. Об этом и не только в ближайшие минуты на Европе Плюс. В Петербург привезли частицу вечного огня, зажженную у могилы неизвестного солдата в Москве. Лампаду с огнем памяти передадут ветеранам в законодательное собрание города и в Академию имени Штиглица. Символ победы также доставят на телеканал «Санкт-Петербург». Там пламя будет гореть в студии весь праздничный день 9 мая. Напомню, лампады с этим огнем сейчас развозят по всей стране и даже за границу. Их доставляют в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести в память о подвиге в Великой Отечественной войне. В Ленинградской области из-за потепления активизировались клещи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Это же касается Челябинской, Иркутской, Костромской, Омской и Ростовской областей, а также Республики Алтай и Краснодарского края. При этом биолог Дмитрий Сафонов сообщил изданию о том, что клещи уже полностью проснулись и проявляют высокую активность по всей стране. Ранее 78-й телеканал сообщил, что за последнюю неделю апреля в черте Петербурга клещи покусали почти полсотни человек. В России изменят правила получения водительских прав, как пишут СМИ, со следующего года упростится часть процедур. Например, не придется приносить медицинскую справку, если данные уже есть в системе и заявление подано через портал госуслуги. Также сократятся сроки ожидания практического экзамена. После сдачи теории его должны назначить минимум в течение 60 дней, а не полугода, как сейчас. Предприятия «АвтоВАЗа» отправились в единый корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая включительно. Как сообщили руководство предприятия, в этот период будут модернизированы производственные линии для выпуска новой модели «Лада Азимут», а также будут переведены пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве. Суммарно на эти цели компания потратит более 530 миллионов рублей. И последняя онлайн-видеоигра Fortnite представила коллаборацию со вселенной «Звездных войн». В ее рамках пользователям доступны три формата. Один из них называется Galactic Siege со сражениями 10 на 10 в духе игры Star Wars Battlefront. Еще один называется Escape Vader и представляет из себя кооперативную игру, напоминающую хоррор Dead by Daylight, где четверым игрокам придется найти способ побега от Дарта Вейдера. Ну а третий формат Droid Tycoon представляет из себя режим с мастерской дроидов и их коллекционированием. В завершение выпуска о курсах валюты и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Сейчас в Петербурге плюс 8 градусов, днем до 13 выше нуля, преимущественно без осадков. Это были новости. Ну а сейчас Владислав Гросс и музыка Европа Плюс.

0: конечно, понимаю, вся жизнь сплошное искушение, но когда по утрам поступает предложение остаться под одеялом, от него отказаться, ну, вообще практически невозможно. Хорошо, что история Stay на Европе Плюс застала нас, ну, в подавляющем уже большинстве вне дома, но попытка у Леони и Калума Скотта, согласись, претендует на победу. К одеялкам мы вернемся вечером, а пока что всем доброго утра и отличной среды желаю я, Владислав Гросс. 10:21 сейчас в Петербурге, впереди у нас солнечный день, в котором будет больше хитов, больше музыки, уж об этом радио номер один в России позаботится непременно. Скоро послушаем хиты группы «Моя Мишель», «Лемара» и «Алекса Уоррена» на Европе Плюс.
1: Пробки на дорогах.
0: На 4 балла по Яндекс.Картам сейчас загружен Петербург. Стоит внутренняя сторона КАДа от реки Акервиль через Вантовый мост к Софийской. Не пропускает Мурманка, далее Народная от кольца к Володарскому мосту. Улица Коммуны от энтузиастов к Рябовскому, Ириновский и Рябовское шоссе от наставников Коммуны. И на севере парашютные комендантские от реки Каменка до Кольцевой.
2: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru. Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и город Драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-igorod.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+. Европа Плюс представляет. Асиана возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край-край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропустите.

0: Body Talk на Европе Плюс. Главное, чтобы потом не пришлась к месту фраза «У-у-у, разговоров-то было». Но пока что у Али Фармена по хитам полный порядок. Разочарование — это и не наш метод. Уже назревает в планах возвращения игры «Велотрек», в которой аккурат к новому сезону можно будет добыть себе новенький велосипед и 30 мая на нем же катнуть по ЗСД Фонтанка Фесто. Там, кстати, тоже много новшеств, увеличение трассы, например. Но подробнее можно узнать в сети. Нам важно знать, что «Велотрек» на Европа Плюс возвращается во вторник. Играем дважды в день, так что уже можешь понемногу продумывать место, где организуешь хранение велосипеда. Остальное — дело игровой техники.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
2: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Весна в Сивкабель-Порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-Порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
4: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94. 325-94-94.
5: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа Плюс.
2: Ой, какие это будут хиты. В ближайшие полчаса на Европе Плюс в нон-стопе появится Тедди Свимс. Услышим его сверачок Мистер Know It All. Разве это не прекрасно? Также с нами Анабель Ингланд, Get Busy.

0: планы грандиозные. Начинаем воплощать их в жизнь уже в самые ближайшие минуты вместе с Дуа Липой. Ее Illusion открывает нон-стоп на Европе плюс.
1: Европа плюс. Это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самокатные.

0: Все это про взлеты, про победы, про тебя. Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: или заказывай доставку.
1: А вот Ругудан перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс. Feels your broken heart. И как бы нам ни говорили, что сердце нужно беречь, только бессердечные люди не переживали, пожалуй, его разбитие. Что такое случается? Что поделать, соляви? Чтобы у всех просыпающихся с бригадой У по этой части не было никаких сердечных проблем, было все в порядке, на время их отдыха на каникулах есть два метода, которые не позволят нам заскучать и проснуться правильно. Во-первых, вместо Вэллы и Вики по утрам в майском утрубится Тимур Бодров. Этот вопрос решен. Ну а саму бригаду всегда можно найти в формате подкаста «Личка» на нашем сайте. Выпусков там столько, что до возвращения ребят из отпуска точно хватит. Я, Владислав Гросс, только что проверил. Возвращение 12 мая, а остальное можно найти на europaplus.ru.
1: Дебют недели. «Елка. Проще». Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. «Swim». Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
4: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
3: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
4: Клиника «Эксимер». Лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
5: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
6: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325 94 94.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, самые страшные сюжеты во взаимоотношениях разворачиваются в местах безлюдных, в которые мы вместе с героями отправимся уже ровно через неделю. Мы, благо, акторами этих событий не станем. Будем смотреть на происходящее в формуле киногалерея, в уютных креслах, возможно, под попкорн. А уж герои добавят в жизни друг друга настоящего семейного хоррора. А трейлер можно посмотреть на нашем сайте. Фильм «Опасные отношения» представляет Европа Плюс. А это значит, добро пожаловать на Кинокайф. Набирай 325-105, дозвонишься 5-му. Два приглашения на Кинокайф «Опасные отношения». 325-105, прошу.
0: Кинокайф на Европе Плюс.
5: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска — группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
4: Прогноз прекрасен в своей простоте. Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков, ветер западный, умеренный. Температура в течение дня от 11 до 13 градусов тепла. Прямо сейчас в северной столице чуть меньше, плюс 8.
6: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер, будь уверен.
7: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
8: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
7: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света». Это 2-655-400.
9: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Реклама. В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
13: Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
3: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
5: Европа Плюс.

0: хиты.
1: 30 минут.
0: Наши светофоры тоже дают зеленый свет получасовому нон-стопу здесь, на Европе Плюс. Готовимся ко встрече с дуэтом Hurts и Purple Disco Machine. Послушаем Wonderful Life. Здесь танцевать теперь тоже можно, нужно. А также с нами наш абсолютный хит New Religion от Bibi Rexha и Faithless. А еще будет Zayn и баллада Die For Me. Открывают получасовой нон-стоп Робин Шульц, Топик и Окс, One by One на Европе Плюс совсем скоро.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Дальше только

0: завораживающий ритм, соответствие сезонности. В этом хите прекрасно все. Jamaican Bam Bam на Европе Плюс от Южели и Солто. Обязательно проголосуй за этот трек в Еврохит ТОП-40 и заодно чекни, кто сейчас возглавляет наш чарт. Эта инфа пригодится в борьбе за пиццу уже менее чем через час в нашем плейбоксе. А еще там у нас будут приглашения на воскресный матч «Зенит-Сочи». Игра фан-зона на этой неделе, возможности к добыче дают легко. А в пятницу победитель ко всему еще и получит абонемент на все домашние матчи «Зенита» до конца года. Так что после часу дня я, Владислав Гросс, предлагаю тебе пообедать вместе, поиграть, повыигрывать. И все подробности можно найти на нашем сайте. Все здесь, на Европе Плюс. Welcome!
1: Европа Плюс – это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики,

0: 2GB с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая Экстра Увелка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Весь май в клиниках стоматологии Меди отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник Меди. Выбирая лучшее.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На дворе май. Шикарная статистика. Желаем Ване солдаута и в Лужниках, и у нас на Газпром-арене в Петербурге. И добавляем в среде еще пару треков от артистов, которые собирают огромные площадки. Это будет Sia, с нее история Unstoppable, а чуть раньше Big Accept Luck и Post Malone. Cold на Европе Плюс.
1: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru. Европа Плюс представляет. Асиана возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край, край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропустите! 7

0: 2026.ru. Количество билетов ограничено. 13+.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: И правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая. Формула кино галерея. Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru. Для лиц старше 18 лет.
4: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
5: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
4: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Европа!

0: Tokyo Hotel, California Nights. Конечно, это неплохо, но с ночами Петербург всегда может парировать любые сравнения. До начала наших белых ночей остается пара недель, а самый пик будет в июне. Вот тогда и поговорим, что круче. О здоровом эгоизме речь у нас пойдет и далее. Готовимся ко встрече с Юлией Зиверт. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. О, какие правильные слова. И еще одно важное напоминание о правильном старте будней на Европе+. Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
5: Кто тот самый завтрак, который точно поднимет настроение? Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: даже не знаю, есть ли у Кэлвина Харриса хоть одна история, которая была бы не очень, но это просто грандиозная. When I Meet You in the Summer. Это, собственно, Summer. В финале часа на Европе Плюс. История, рассказанная с позиции воспоминаний. Но самая круть в том, что наше-то лето впереди и наши встречи впереди. Так что настраиваемся на лучшее. Настраиваемся в следующем части на Playbox. Здесь будет больше хитов, больше музыки, больше подарков.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: И попутно сверяем стрелки на наших ровно час дня. Плейбокс на Европе Плюс открывают новости. С нами Олег Соболевский.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
3: Добрый день. Итак, в этом выпуске Госдума готовит поправки в закон об образовании, антимонопольщики снизили цены на лекарства, РПЛ назвала лучших тренеров месяца. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе+. Для уборки улиц северной столицы в этом сезоне было использовано 500 000 кубометров воды. Об этом сообщил глава комитета по благоустройству города Сергей Петриченко. По его словам, по сравнению с прошлыми годами, на ту же самую дату в 2026-м потрачено примерно на 100 тысяч кубометров больше. При этом чиновник отметил, что к началу марта спецтехника вышла на улицы не с плугами и пескоразбрасывателями, а с рейками и бочками. Причиной такого решения, по словам Петриченко, стало малое количество осадков этой весной. В Госдуме готовят поправки в закон об образовании. Как пишет газета «Коммерсант», если документ примут, то поступить в магистратуру по ряду направлений можно будет только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. По мнению авторов этой инициативы, за 2 года магистратуры невозможно получить фундаментальные знания, достаточные для работы. Федеральная антимонопольная служба снизила цены на 4 лекарства. В результате противоопухолевый препарат Арейма подешевел на 43%, средство для лечения анемии Реблазил на 24%, иммунодепрессант Арцерикс на 11% и противотуберкулезный препарат Ракстемин на 24%. В ведомстве отметили, что в медицинских организациях эти лекарства будут предоставляться в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, а в Египет от 112 тысяч. Речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещением в 4-звездочном отеле с типом питания all-inclusive. Также, по данным участников рынка, в мае россияне бронируют туры в Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. И о спорте. Российская футбольная премьер-лига объявила имена претендентов на награду лучшему тренеру по итогам апреля. Так за приз поборется Мурат Мусаев из Краснодара, который провел в прошлом месяце 5 матчей, заработал 11 очков. Сергей Симак из «Зенита» с таким же результатом, а также Хуан Карседо из «Спартака», Франк Артига из «Рубина» и Игорь Осинкин из «Сочи». Напомню, после 28 туров первое место турнирной таблицы РПЛ занимает Краснодар, набравший 63 очка. На втором месте петербургский «Зенит», у которого на 1 балл меньше. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» с 50 очками. В завершение выпуска о курсах валюты и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Сейчас в Петербурге плюс 9 градусов, в течение дня до 13 выше 0 без осадков. Завтра не выше плюс 12, возможен дождь. Это были новости. Далее Владислав Гросс и музыка «Европа плюс».
2: Хорошие новости. Зрение – единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно «Второе мнение». Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

мая, Всемирный день аккордеона для тех, кто по музыкальным инструментам. А также день напитков сегодня отмечается. Пока еще в ходу теплые напитки, но сезон прохладительных уже не за горами. Скоро, скоро, очень скоро. День без домашних заданий сегодня, но вот на завтра мы даже знаем, кто будет говорить своим учителям, что вчера был день без домашних заданий, поэтому домашки нет. Но зато есть домашняя игра у «Зенита». Она у нас запланирована на воскресенье. Будем встречать дома футбольный клуб «Сочи». Сразу 4 приглашения на эту встречу можно будет заработать в нынешнем часе, во второй половине плейбокса, в игре «Фанзона». Ну а начнем мы с другой игры. Международный день против диет сегодня отмечается. Вот и будем отмечать его в бизнес-ланче. Там у нас есть набор пиццы с быстрой доставкой. Уже можно приступать к дозвону. 3-2-5-105. Два капитана в эфире выяснят, кто сегодня отобедает за счет Европы+. 3-2-5-105. Удачи!

0: бизнес-ланч на Европе плюс.
1: Oh, I don't wanna go home tonight. Как все это понятно? Как это все понятно весной, летом? Все это, конечно, хорошо, но и вполне логично желание перекусить вкусно и сделать это вместе с Европой плюс. У нас есть две команды, которые сейчас поборются за набор пиццы в нашем эфире. Знакомимся с командой такси. Ее представляет Татьяна. Танюш, привет.
2: Привет.
1: Ну, здесь все понятно. Профиль деятельности угадывается уже по названию. Ты сейчас сошла с линии, то есть нас никто не будет отвлекать сейчас.
2: Нет, конечно,
1: никто. А то придется потом с пассажиром делиться пиццей.
2: Не-не-не-не-не.
1: Все, хорошо. С командой такси познакомились. И знакомимся с командой пробка. Ее представляет капитан Татьяна. У нас сегодня две Татьяны в эфире. Танюш, тебе тоже привет.
2: Привет.
1: Я вангую, что победит сегодня Татьяна. Вот могу сразу сказать это еще на пороге игры. Но команда «Пробка» — это потому, что Таня сейчас находится в пробке на внешней... На внутренней... Нет, на какой стороне КАДа, Танюш?
2: Я Буковская оборона.
1: А, на
2: Буковской. Не езжайте туда.
1: В какую сторону? По внешке или по внутренней?
2: По внешке.
1: По внешке. Ага, зафиксировали себе. Хорошо. Ну, Татьяна почти что Яндекс.Пробки у нас. Но вообще профиль деятельности — это врачи-педиатры с нами играют. Так что вот такие у нас соискатели приза обеденного. Танюшки, играем мы до 2 баллов. Первый балл зарабатывается в музыкальном раунде. Я задаю вопрос, предлагаю на него 2 музыкальных варианта ответа. Их завершает отсчет от 1 до 3 для того, чтобы на счет 3 кто-то выкрикнул быстрее свое название и тем самым получил право ответа в первом раунде. Ну что, Татьяны, готовы?
2: Готовы.
1: Ну, тогда давайте по готовности разбираться с вершиной главного чарта страны. Еврохит ТОП-40. Там всегда находится какой-то классный трек. Какой занимает вершину на нынешней неделе? Вот что нам с вами нужно выяснить. Вариант номер 1. Это история New Religion от Bibi Rexha и Faithless. А это вариант номер 2 и трек Broken Strings от продюсера по имени Алан Уокер.
0: 1, 2, 3.
2: Такси, пробка.
1: Такси, Татьяна, из такси была побыстрее, пооперативнее. Тань, тебе отвечать, что выберешь?
2: Номер 2.
1: Номер 2, Broken Strings. Отличная муз-история. Но нет, она бывала на вершине, но на нынешней неделе там находится New Religion. Команда Пробка забирает первый балл за промах соперников. Но, Танюша, из команды такси мы с тобой просто так не сдадимся, правда?
2: Правда.
1: Сейчас будем играть персональный твой раунд. Если отвечаешь правильно, отравниваем счет, продолжаем игру. Итак, Татьяна, такси. 89 лет назад было открыто регулярное воздушное сообщение между нашим городом и Москвой. Ну, а 3 годами ранее наладили почтово-грузовое авиасообщение между столицами. И поскольку самолеты возили тогда еще и наборные формы для быстрой печати газет, их летная отряд получил оригинальное название. Как же называли этот грузовой авиаотряд? Матричный или макулатурный? Как ты думаешь?
2: Макулатурный, наверное.
1: Макулатурный, отвечает Татьяна и снова промахивается. Формы для печати газет называются матрицы, поэтому тот отряд был матричным. Ну а сегодня команда «Пробка» пока стояла в районе Обуховской обороны, не ответив ни на один вопрос, но со счетом 0-2 забирает пиццу. Вот так педиатрия победила таксомоторную компанию. Прямо на слуху изумленной публики. Так, Татьяна, такси, мы с тобой прощаемся, но, надеюсь, ненадолго. Ты к нам возвращайся, ладно?
2: Хорошо.

0: Тебе отличных пассажиров, побольше прибыли. Ну, а команде «Пробка» в целом и Татьяне в частности, мы говорим контрольно спасибо за вашу работу, Танюш, и дарим набор пиццы с быстрой доставкой. Надеюсь, что доставщик пиццы в ту же пробку, что и ты, не попадет.
1: Однозначно. Спасибо огромное.
0: Спасибо тебе, Танюш. Счастливо. Хорошего дня.
2: «Бизнес-ланч» на Европе+.

0: Этим утром мы вообще многое себе разрешили. Спросите вон хоть Тимура Бодрова из Майского У. Но елка — это, конечно, всегда удовольствие, которое мы пережили с бригадой У. Она приходила в гости. Можно заглянуть на europaplus.ru для того, чтобы посмотреть, как это было. Певицу елку мы еще вспомним во второй игре плейбокса, в нашей игре Фанзона. Ну а пока что настраиваемся на встречу с командой Disturbed и Сирилом. Их The Sound of Silence на Европе Плюс появится через пару быстрых минут.
1: Реклама. Главное спортивное событие майских выходных. Энергия трибун и атмосфера решающего матча. 10 мая «Зенит» сразится с «Сочи» в заключительном матче сезона на «Газпром-арене». С 4 по 8 мая участвуй в игре «Фан-зона» на Европе Плюс и окажись в центре большого футбольного праздника. Каждый день мы разыгрываем по 4 билета на финальный матч сезона «Зенит-Сочи». А в пятницу суперигра на Европе Плюс. Главный приз – 2 абонемента от «Зенита». Вместе поддержим сине-бело-голубых на «Газпром-арене». Подробности на europaplus.ru.
2: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт «Виола»?
3: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
2: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
4: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта «Виола» с малиной и мятой.
5: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812 660 5004+.
6: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
7: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
6: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
7: Клиника «Эксимер». Лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
8: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль. Саша выбрал «Ниву» смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять. Это просто. В «Лада-центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас. В «Лада-центр Озерки». Выборгское шоссе 31. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

0: Broken Strings от Алана Уокера в плейбоксе на Европе Плюс. Редкий продюсер представляет еще и оркестровую версию своего хита, но вот у Broken Strings такая есть, можно заценить при желании. Далее заценим Stay от Леони и Калума Скотта, а прямо сейчас приветствуем Олега Соболевского.
1: Всем привет! На Европе Плюс новости шоу-бизнеса. Rolling Stones анонсировали новый альбом. Как заявил легендарный британский рок-коллектив, их пластинка под названием Foreign Tongues выйдет 10 июля на лейбле Capitol Records. В нее войдут 14 треков. В преддверии релиза был выпущен сингл In The Stars вместе с открывающим треком Rough and Twisted. Стоит отметить, что в записи 25-го альбома Роллингов приняли участие бывший член Beatles Пол Маккартни, Роберт Смит из группы The Cure и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт, ранее работавший с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Spice Girls могут поехать в виртуальный мировой тур. На это намекнула одна из участниц группы Виктория Бекхэм в интервью изданию SiriusXM. По словам артистки, таким образом они могли бы повторить успешные гастроли в виртуальном формате шведской группы ABBA. Напомню, в последний раз Spice Girls гастролировали в 2019 году, но тогда группа выступала без Виктории Бекхэм в усеченном составе из 4 человек. Актриса и певица Сабрина Карпентер рассказала о фильме, который нравится ей больше всех. Им оказалась анимационная лента «Шрек 2», которая вышла в 2004 году. Картина посвящена памяти создателя «Шрека» Уильяма Стейга, который умер за 7 месяцев до выхода фильма. По сюжету сиквела Шрек и Фиона возвращаются из медового месяца и получают приглашение от родителей принцессы в далекое-предалекое королевство. На данный момент вышло 4 части франшизы. Сейчас студия DreamWorks работает над 5-й частью. Ее премьера состоится 30 июня будущего года. Бритни Спирс признала свою вину по делу о вождении в нетрезвом виде. Благодаря этому певице удалось избежать тюремного заключения. Напомню, артистку задержали в Калифорнии 4 марта. В ходе судебного процесса она признала себя виновной по статье о неосторожном вождении. По законам США это считается более мягким правонарушением по сравнению с вождением в нетрезвом виде. В итоге Спирс приговорили к 12 месяцам условного срока. Также ее оштрафовали на $571 и обязали посетить 30-часовой курс по профилактике алкоголизма. Это были новости из жизни звезд на Европе+. Star News.

0: воскресенье. 3, 2, 5, 105. Удачи! Реклама.
1: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
5: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне 30 литров, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
9: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
8: Но иногда это жизненно необходимо.
10: Не сдерживай себя!
9: Получается, ты обманывала меня?
11: 13 мая. Формула кино «Галерея».
12: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
13: В триллере «Опасные отношения».
14: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.
17: 325-94.

0: сезона на Европе Плюс.
1: Партнер игры — футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит» Сочи, 10 мая, 0+.
2: Точно все начнется по футболу в 15:00. Фан-променад откроется в 13:00. И там будут и развлекательные площадки для всех возрастов. И можно будет перекусить блюдами разных стран, посетить концерт певицы Доры. Ну а вот попадет на это кто из наших сегодняшних игроков, это мы выясним в ближайшие минуты. Знакомимся с Верой, которая сегодня с нами играет на первой линии. Верунь, привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ты как, к «Зениту» болельщица или просто по фану?
3: Ну, скажем так, я их знаю.
2: А, вот и в воскресенье определишься. Вот в воскресенье определимся все вместе. Вера, желаю тебе успешной игры. И отправляю пожелание успешной игры еще и Сереге с соседней линии. Серег, тебе тоже привет.
4: Добрый день.
2: Здрасте, здрасте. Ну, ты, я так понимаю, прямо фанат.
4: Да нет, я тоже любитель.
2: А, тоже любитель. Ну, у нас тогда силы равные. Будем выяснять, кто кого переиграет в фан-зоне и заберет 4 приглашения на воскресный матч «Зенит» Сочи. Играем мы путем прохождения различных раундов. Первый у нас музыкальный. Далее будем разбираться уже с футболом. Нужно ответить как можно раньше правильно на вопрос, который я задаю. Каждый вопрос снабжен 2 вариантами ответа. Так что выслушиваем варианты и забираем балл правильным ответом. Вера, Сережа, готовы?
4: Да, готовы.
2: Все, ну давайте тогда разбираться с вопросом музыкальным. Поговорим об октябре нынешнего года. В этом месяце на «Газпром-арене» свое масштабное сольное выступление. Выступление в карьере. Самое масштабное выступление, наверное, планирует дать артистка, хорошо нам знакомая по эфиру Европа Плюс. Работа над программой сейчас уже идет. Там трудятся режиссеры, хореографы, видеографы. Вот все для того, чтобы получилось настоящее шоу мирового уровня. Нам с вами, Вера и Сережа, нужно назвать эту певицу.
5: Может, проще, надо проще.
2: Вариант номер 1. Сегодня мы загадали елку или... Или сегодня у нас загадана Юля Зиверт.
4: Сергей, цифра 2.
2: Сергей, цифра 2, это правильно. Сережа, молодец. Да, мы ожидаем концерта Юли Зиверт в октябре на «Газпром-арене». Первый балл Серега забирает. Вера, ты же с нами, ты никуда не пропала.
3: Да, я иду на этот концерт.
2: А, ты идешь на... Да, а что молчишь-то тогда?
3: Да, не успела.
2: Ну, хорошо. 1 балл забирает Сережа за игру, 1 балл за зависть забирает у нас Вера тогда получается. Все, окей, ребята, пока что счет в пользу Сереги перевешивает на 1 балл. Сейчас есть возможность Вера отыграться. Ну, или тебе, Серега, одним махом прямо победить. Отвечаем уже на вопрос второго раунда. Он про футбол. Итак, Вера, Сережа, назовите самый крупный счет, установленный «Зенитом» на «Газпром». «Газпром-арене». Два варианта. Первый — 9-3, второй — 8-0.
3: Вера.
2: Кто Вера? Какой?
3: 9-3.
2: 9-3. Вера, ну не... 9-3 это было на Петровском, а вот 8-0 это как раз счет «Зенита» на «Газпром-арене». Так что сегодня с победой мы поздравляем Сергея! Да, и Вера поздравляет, и я тебя, Серег, поздравляю. Вера, ну у нас еще есть пара дней на то, чтобы оформить реванш, вернувшись в фан-зону и забрать свои, так сказать, приглашения. А если дозвонишься в пятницу и победишь, то еще можно будет забрать 2 абонемента на все матчи «Зенита» в 2026 году. На следующий сезон уже, представляешь?
3: Спасибо огромное.
2: Все, тебе спасибо. Вера, тебя пока что отпускаем. Надолго, надеюсь, не прощаемся. Ну а тебе, Серега, поздравления и те самые 4 приглашения на домашний матч «Зенит» Сочи. В воскресенье в 13:00 откроется фан-променад, так что приходи заранее, потусим на концерте певицы Доры, ну и посмотрим классный футбол в заключительном матче сезона. Серег, поздравления мои.
4: Спасибо, очень круто, спасибо.
2: Круто поиграл, спасибо тебе. Все, продолжаем плейбокс на Европе Плюс.
1: Игры футбольный клуб «Зенит». Приходи на финальный матч сезона на «Газпром-арене». «Зенит» Сочи, 10 мая. Тебя ждут масштабное шоу-открытие, концерт Доры, множество развлечений и яркие эмоции от игры. 0+.
0: Фан-зона на Европе Плюс.

0: средства 30 мая. И самое главное, сделать это на своем новеньком велобайке. Их мы будем раздавать нашим победителям. Играем дважды в день, так что не пропускай. С играми у Европа Плюс всегда полнейший порядок.
1: Европа Плюс – это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самокаты, скейтборды, заплыв на сапах по фонтанке. Подробности на сайте europaplus.ru и в официальной группе ВКонтакте. Фристайл на Европе Плюс. Все это про взлеты, про победы, про тебя.
2: Реклама. Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
1: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».

0: скоро у нас будет тоже загар. В финале часа, в карнавальном финале часа, Living La Vida Loca от Рики Мартина. Плейбокс завершается красиво, продолжение среды будет еще круче. У нас впереди Tokyo Hotel, Риальто, Боб Синклар и Кайза, а также Брак Секстен. Все на Европе Плюс уже в ближайшие минуты. Оставайся с нами и классного тебе дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Ровно 14:00 в северной столице.

0: которого мы хорошо и давно знаем. А вот Бриана — это пианистка, автор, продюсер и, как мы убедились, отличная певица. Живет она в ЛА, хотя и родилась в Техасе, так что наверняка, пока никто не видит, носит шляпу и шпоры на сапогах. Ну и послужной список, кроме шуток, мисс Грейс намекает на то, что ее, в свою очередь, продюсеры готовы носить на руках. В каталоге можно найти очень много звездных имен, так что ждем продолжения этой набирающей оборот карьеры. Но можем составить и конкуренцию по звездным именам. Впереди у нас треки Vice, Джастина Тимберлейка и дуэта Offenbach. Их я, Владислав Гросс, поставлю тебе далее на Европе Плюс. Далеко не убегай. Реклама.
1: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная Гавань на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Европа Плюс представляет. «Оссиана» возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край-край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не про...

0: Есть у нас в планах история Райт от клан Карусель на Европе Плюс. Сейчас быстренько сгоняем к синоптикам и будем слушать.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
0: Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков и до плюс 13. Завтра нас ждет облачная с прояснениями погода, но тоже обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-восточным, восточным – умеренным. Ночью температура плюс 3,5. Завтра днем от 11 до 13 тепла. Прямо сейчас в северной столице плюс 10.
3: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер. Будь уверен.
4: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
5: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
4: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света» 2-655-400.
6: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Реклама. Азест от нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест от нефть и получаете дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
11: Застройщик ООО СЗ КВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
13: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
14: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
15: Весна в Сивкабель-порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.

0: на Европе Плюс. В твоих динамиках ничего, кроме музыки. Послушаем свежачок от The Second Voice. Он называется Let Me Be. Очень завораживающая история. Также с нами Зейн, Die For Me. Ну и ровно противоположный по звучанию Linkin Park. С них What I've Done. Это и не только ближайшие 30 минут на Европе Плюс нон-стоп. Начинаем с Эйвы и Макс уже очень скоро. Ну а продолжим со Станиславом Сласким на Европе Плюс.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения». Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru. Ведь старше 18 лет.
4: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает.
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргумент перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет! В Петербурге 3 часа дня.

0: Али Фарбен и его совет слушать свое тело. Body Talk только что на Европе Плюс. Кстати, очень хорошее предложение после обеденного перерыва. В работу, конечно, нужно возвращаться плавно, размеренно и слушать себя. Всем приятного аппетита, кто перекусывает прямо сейчас. Впереди у нас, как всегда, больше хитов, больше музыки. И Френч Монтана, Эд Ширан и Мона на Европе Плюс. Меня зовут Спаски, и совсем скоро мы с тобой поболтаем про кино. Не пропусти.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004 плюс.
4: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и город-драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-город.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный.
5: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
6: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
5: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
7: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
8: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: На следующей неделе в российский прокат выходит фильм «Опасные отношения» с Джейсоном Сигалом и Самарой Уивинг в главных ролях. Они играют супружескую пару, которой давным-давно пора разобраться в своих отношениях, но прежде чем расставить все точки над «и» в загородной поездке, им приходится столкнуться лицом к лицу с двумя опасными преступниками. Чем закончится это противостояние и удастся ли героям сохранить брак, узнаем после 14 мая. Именно на эту дату намечена российская премьера. Но ты сможешь увидеть этот фильм раньше всех на специальном показе Европы Плюс. Все, что тебе нужно, чтобы забрать свои два приглашения и оказаться в зрительном зале, это прямо сейчас третьим дозвониться по телефону 325-105 и пошли в кино вместе с Европой Плюс. Звони 325-105.
0: Кинокайф на Европе Плюс.
3: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
5: Высочайший стандарт диагностики, опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
3: Эффективное лечение катаракты, лазерная коррекция зрения, детская офтальмология.
5: Клиника «Эксимер». Лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
6: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94. 325-94-94. Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Впереди твоя любимая полчаса только музыки без остановок. За это время Альберт Брайт успеет рассказать нам о своих планах на выходные. Wild. Girls go wild. Мария Краймбрери проведет небольшую лайв-коуч-сессию со своим новым треком «Давай не ждать». Давай не ждать. А еще раньше появится парни Авалон Рокстон со своим «Vertigo». Откроет 30 минут только музыки Кейра Сауэр. Это Европа Плюс. Скоро стартуем.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Фантастическое приключение за гранью воображения.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
9: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.
15: Дальше.

0: Расслабленный вайп от Доминика Файка для всех, кто начинает готовиться к предстоящим выходным уже в среду. Тем более, учитывая, что впереди длинный уикенд, это действительно важный вопрос. Как быть? Остаться в Петербурге или уехать за город, провести время с друзьями или вообще хорошенько отоспаться? Но какие бы планы у тебя ни были, главное — это отличная музыка. Ее-то мы для тебя тут на Европе Плюс и приготовили. Сия и Кайли Миноук, Алекс Уоррен ждут тебя впереди, а прямо сейчас...
1: Пробки на дорогах.
0: Судя по Яндекс.Картам, город сейчас стоит на 4 балла. Около 20 минут потеряешь на Токсовском шоссе от остановки Северная ТЭЦ до реки Охта. На внутренней стороне Кольцевой стоим от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Также трудно пробраться по проспекту Энергетиков от Заневского проспекта до Большой Пороховской улицы.
1: Реклама.
2: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовую услугу предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Формула кино галерея.
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
8: В триллере «Опасные отношения».
9: Забери свой билет на премьерный показ в игре «Кинокайф» и на сайте europaplus.ru.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Рекламная служба в Санкт-Петербурге.
12: Европа Плюс.

0: блокировал для этого артиста лето, полное фестивалей. Начиная с июня и заканчивая сентябрем, Камрад будет петь практически не переставая. А ведь еще совсем недавно именно этот трек проходил только в качестве интересной новинки нашего эфира. А сейчас в этом разделе на сайте europaplus.ru точно так же можно поддержать Алекса Уоррена и его свежую работу Fever Dream. Именно ее и послушаем совсем скоро на Европе Плюс. А меня зовут Спаски. Всем привет.
1: Европа Плюс — это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самокаты, скейтборды, заплыв на сапах по фонтанке. Подробности на сайте europaplus.ru и в официальной группе ВКонтакте. Фристайл на Европе Плюс. Все это про взлеты, про победы, про тебя.
2: Реклама. В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года.
3: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количестве призов, срок, месте проведения получения на ОКМаркет.ру.
4: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление Доры.
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 105FM. 105FM. Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94. 325-94-94.

0: Музыкальный продюсер в стиле винтажный хаус, именно так называет себя Ебус, и выпускает музыку, под которую можно стильно провести вечер. Кстати, петербургские антуражи где-нибудь в старом фонде как раз очень подходят для подобных вечеринок. Мы с тобой, между тем, из прошлого делаем уверенный шаг в музыкальное настоящее. Через пару минут тебя уже ждут Мистер Пробс и Маккензи Аромба на Европе+.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: «Пятерочка» выручает!
15: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: Ловим волны, но не на доске для серфа, а в завершении часа. Вместе с мистером Пропсом. Впереди тебя уже ждут Брак с XTN, Coldplay и Somber. Все это и даже больше уже в новом часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Санкт-Петербурге 17:00. Час начинаем с новостей на Европе Плюс. Приветствуем Олега Соболевского.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
3: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске Минпромторг ограничил параллельный импорт, Генпрокуратура заблокировала популярный сайт, HBO выпустит подкасты о фильмах про Гарри Поттера. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. На коричневой ветке метро Петербурга продолжается монтаж тоннелепроходческого щита. Как сообщили в Смольном, этот мощный агрегат весом в 300 тонн предназначен для прокладки тоннеля на участке от станции Путиловской до Каретной на глубине, превышающей 60 метров. В настоящее время в стартовой камере уже смонтирована примерно половина его составных частей. Следующим этапом станет установка блока укладчика и транспортного моста. Напомню, новый участок Красносельско-Калининской линии будет включать 4 станции – Добрыневая, Заставская, Боровая и Каретная. Минпромторг обновил стоп-лист по параллельному импорту. Согласно документу ведомства, с 27 мая в Россию больше нельзя будет поставлять персональные компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативную память и процессоры таких производителей, как Asus, Samsung и Kingston. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электрические зубные щетки Oral-B и настольные игры компании Spin Master. Как заявили в Минпромторге, новые ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. В России изменят правила получения водительских прав. Как пишут СМИ, со следующего года упростится часть процедур. Например, не придется приносить медицинскую справку, если данные уже есть в системе и заявление подано через портал госуслуги. Также сократятся сроки ожидания практического экзамена. После сдачи теории его должны назначить максимум в течение 60 дней, а не полугода, как сейчас. В России заблокировали популярный портал «Я плакал». По данным канала «База», с инициативы об этом выступила Генпрокуратура. Ведомство проверило ресурсы и якобы нашло там материалы, которые унижают людей по национальному и расовому признаку. В результате суд Москвы постановил заблокировать портал. Напомню, сайт «Я плакал» был основан в 2004 году. Он считается одним из самых посещаемых развлекательных ресурсов российского сегмента интернета. HBO выпустит серию подкастов об оригинальных фильмах о Гарри Поттере. На каждую из 8 картин выделят по 2 часовых эпизода. Общая продолжительность подкаста составит 16 часов. Первые 2 серии, посвященные фильму «Гарри Поттер и философский камень», появятся 19 мая. Выпуски будут выходить на платформе еженедельно. Ведущей станет британский кинокритик и радиоведущая Риана Дилан. Видеоверсия подкаста будет доступна эксклюзивно на HBO Max, а аудиоверсия на всех основных аудиоплатформах, включая Apple Podcasts и Spotify. Еще больше новостей из мира кино через полчаса в программе Алексея Дунаевского «Блокбастер». А сейчас о курсах валют и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов, ночью от 3 до 5 выше 0. Завтра днем ожидается до плюс 13 без осадков. Это были новости. Далее «Спасский» и музыка «Европа плюс».
2: Хорошие новости. Зрение единица. Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова объявляет акцию «Второе мнение». До 31 мая скидка 20% на лазерную коррекцию зрения, если вам интересно «Второе мнение». Диагностика бесплатна. Приходите к нам за вторым мнением и прекрасным зрением. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Герой рок-н-ролла Ваня Дмитриенко как следует заставляет взбодриться под конец рабочего дня. То, что нужно, чтобы и дела вовремя закончить, и домой в хорошем расположении духа вернуться. Музыка Европы Плюс вообще верный помощник в этом деле. Возможность проверить у тебя появится совсем скоро. Впереди тебя уже ждут Дэвид Эмс, Рехаб и Софи энд Джайнс. Не пропусти.
1: Пробки на дорогах.
0: Судя по Яндекс.Картам, город сейчас стоит на 5 баллов. На внутренней стороне кольцевой автодороги потеряешь около 50 минут от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Также постоять придется на улице Комсомола и Арсенальной улице, от улицы Академика Лебедева до Свердловской набережной. И Софийская стоит от улицы Труда до Автозаводской улицы.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная гавань на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 2GIS подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 800 12 660 50 04+.
6: Где выгодно купить чингам, больше не секрет, чингам центр. Автопортрет.
7: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни. За 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.com.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, ОГРН 127-39-244-741.
9: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Европа Плюс представляет. Асиана возвращается в Россию. Звезда, покорившая весь мир хитами «Край-край» и «Endless Summer» с эксклюзивным концертом в Петербурге. Не пропустите! 7

0: Постоянный герой новостей, кино, а значит и программы «Блокбастер». Джастин Тимберлейк только что на Европе+. А вот о ком Алексей Данаевский расскажет сегодня, узнаем прямо сейчас.
1: «Блокбастер» на Европе+.
2: Сегодня в программе. Великий Джон Малкович стал гражданином Хорватии. Одиссея Нолана предъявлена новая претензия. Джейкоб Эллерди выбыл из каннского жюри. Дженнифер Лопес не может продать недвижимость даже со страшной скидкой. Сколько стоят новые «Хроники Нарнии»? А теперь подробнее об этих событиях. Привет всем! В эфире программа «Блокбастер» со всеми вытекающими из нее горячими новостями кино. Знаменитый актер Джон Малкович получил гражданство Хорватии. Артиста поздравил премьер-министр страны, назвав карьеру Малковича вдохновением для молодых талантов. «Мы рады, что он с гордостью чтит свои хорватские корни», — добавил политик. Ко всем прочим неприятностям ролик «Одиссея» Нолана присовокупил обвинение в отсутствии кадров с темнокожей Еленой Прекрасной, которую сыграла Люпита Нионго. Разгорелся нешуточный скандал, усиленный тем, что и других темнокожих актеров в ролике не оказалось. Ранее Илон Маск обвинил Нолана в непрофессионализме из-за использования темнокожей актрисы в фильме. Сломав ногу, новый секс-символ кино Джейкоб Эллерди потерял место в каннском жюри. Неприятности следуют за этим актером по пятам, ведь на съемках «Грозового перевала» он угодил в больницу с ожогами второй степени, а в свое время травма спины поставила крест на его регбийной карьере. Дженнифер Лопес безуспешно пытается продать особняк в Беверли-Хиллз, которым она прежде владела совместно с Беном Аффлеком. Бывшие супруги оценили совместное жилье в 68 миллионов, а теперь его не берут даже за 49. «Хроники Нарнии. Племянник чародея» в исполнении Греты Гервиг обошлись Netflix 320 миллионов, что превращает этот проект в самый дорогой в истории стриминга. Фильмом дня в Санкт-Петербурге мы объявляем японский аниме под названием «Лабиринт». Застенчивая старшеклассница проваливается, куда бы вы думали? А вот и не угадали, в таинственный мир внутри своего смартфона. А тем временем другая девушка заняла ее место в реальном мире и в социальных сетях. Страх, что в этой Японии делается. Что ж, на этом все, дорогие друзья, пока. Смотрите фильм «Лабиринт» и слушайте музыку на Европе+.
1: Европа+. Блокбастер.

0: Сиесту и Бриана Грейс, по всей видимости, мечтают об отпуске в Петербурге. А иначе, о каких еще beautiful places они могут петь? Продолжим поддерживать дэнс-настрой в этот вечер через пару минут на Европе+. Прям по курсу у нас Дэвид Гетта и One Republic, и Оффенбах, не пропусти.
1: Европа+, это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти. Модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики, самостоятельные.

0: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
1: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
0: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
2: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
3: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
5: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал? Выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
6: Почти 30 лет петербуржцы доверяют заботу о своем зрении профессионалам клиники «Эксимер».
7: Высочайший стандарт диагностики. Опытные врачи, передовые технологии и оборудование.
6: Эффективное лечение катаракты. Лазерная коррекция зрения. Детская офтальмология.
7: Клиника «Эксимер». Лауреат национальной премии «Бренд года в России 2025».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Звоните 325-55-35.
8: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
9: Окей.
8: Подробности на «Окмаркет.ру».
10: Киноафиша. Все события города в одном месте. Концерты, спектакли, выставки и многое другое в удобном сервисе покупки билетов. Не знаешь, куда сходить? Смотри киноафишу.
11: Весна в Сивкабель-Порту. Там, где город встречается с морем, начинается весна. Выставки и маркеты, концерты и вечеринки, мастер-классы, а еще стрит-арт, детские проекты, шоу-румы и рестораны с видом на залив. Набережная, закаты и моменты, которые хочется запомнить. Сивкабель-Порт. Чтобы влюбиться в Петербург заново. Подробности на сивкабельпорт.ру.
12: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Телефон 325-94-94.
13: 325-94-94.
14: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Солнечный и размеренный настрой этой среде добавляет елка своим отношением к жизни. Проще только что на Европе Плюс. Эстафетную палочку оптимизма совсем скоро уже перехватят Розе и Бруно Марс. Не пропусти!
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: человек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРС 127-003-4493. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.

0: Рок-н-ролльный напор в завершении этого часа нам обеспечили легенды The Rasmus. Впереди не менее знаковые Maroon 5 и Cardi B и Post Malone уже в новом часе на Европе Плюс. В него и отправляемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть вечера в Санкт-Петербурге. Есть новости на Европе Плюс. Все о них знает Олег Соболевский.
2: Добрый вечер. Итак, в этом выпуске. Покупки в зарубежных маркетплейсах обложат налогом. В Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристок. У сериала «Фишер» появится третий сезон. Подробнее об этом в ближайшие минуты на Европе Плюс. В Петербурге на автобусных маршрутах пассажиры автотранса с 7 по 9 мая сделают бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников. Кроме того, льгота распространяется на обладателей знаков жителя осажденного Севастополя и житель осажденного Сталинграда. Право на бесплатный проезд будет действовать независимо от гражданства и места проживания. Для поездки достаточно будет показать соответствующее удостоверение. Россиянам придется платить налог на покупки в иностранных интернет-магазинах. Как пишет агентство ТАСС, соответствующую инициативу одобрил Минпромторг. Уже с нового года такие заказы будут облагаться НДС. По данным ведомства, с будущего года ставка составит 7%, в 2028 – 14%, а в 2029 году – 22%. Ранее представители отраслевых организаций легкой промышленности просили ввести максимальный НДС на иностранные интернет-заказы сразу с будущего года, а также установить пошлины и обязательную маркировку на импортные товары. Водителям советуют возить с собой бумажный полис ОСАГО из-за возможных сбоев интернета на майские праздники. В Российском союзе автостраховщиков пояснили, что сотрудники ГАИ, вероятно, не смогут проверить электронную версию документа через служебные сервисы. Также автомобилистам рекомендуют держать под рукой контакты своей страховой компании и бланки Европротокола. Кроме того, водителям рекомендуют заранее скачать карты в Яндексе или Гугле. В горах Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристок. По данным канала ШОТ, девушек обнаружили на высоте 2400 метров в районе озера Любви. Сейчас туристки в сопровождении спасателей добираются до ближайшего населенного пункта. Уточняется, что с ними все в порядке. Напомню, 24-летние девушки ушли в 8-дневный поход и перестали выходить на связь 4 мая. Их искали более 30 спасателей, к поискам также подключили вертолет МЧС. И последнее. Создатели сериала «Фишер» представили трейлер третьего сезона. Шоу с подзаголовком «Инквизитор» вернется на экраны уже в этом году. Точную дату выхода авторы назовут позже. Сюжет третьего сезона расскажет о маленьком алтайском городе, где внезапно находят тело местного чиновника. Следователь выясняет, что убийство совершил знаменитый барнаульский маньяк, а следы ведут к загадочной девушке Маугли, которая выросла в тайге. Главную роль в продолжении сыграл Александр Петров. Вместе с ним в проекте также снялись Юлия Снегирь и Алина Гухман. В завершении выпуска о курсах валют и погоде. Доллар США официально стоит сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов, ночью от 3 до 5 выше 0, завтра днем до плюс 13 без осадков. Это были новости, далее «Спасский» и музыка «Европа плюс».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Кинокайф на Европе Плюс.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Не сдерживай себя!
4: Опасные отношения. Смотри первым.
5: Как всегда, Европа Плюс зовет тебя на самые классные кинопремьеры. На этот раз идем смотреть новый комедийный боевик «Опасные отношения». Джейсон Сигал и Самара Уивинг играют муж и жену, которые хотели бы разобраться, что не так с их браком. А в итоге им пришлось бороться с преступниками. Чем закончится эта история для всех участников, узнаем уже на следующей неделе. Российская премьера картины намечена на 14 мая. А ты сможешь увидеть «Опасные отношения» на день раньше остальных на специальном показе Европа Плюс. Все, что тебе нужно, чтобы заполучить свои два пригласительных, это прямо сейчас третьим дозвониться по телефону 325-105. И вот ты уже идешь в кино вместе с Европой Плюс. Звони 325-105.
1: Кинокайф на Европе Плюс.
6: Пробки на дорогах.
5: Петербург, судя по Яндекс.Картам, сейчас стоит на 5 баллов. На внутренней стороне кольцевой автодороги потеряешь около 40 минут от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Также стоит проспект Стачек от метро Кировский завод до дороги на Трухтанные острова. И около 20 минут потеряешь на северном берегу набережной Обводного канала от проспекта Обуховской обороны до Царскосельского железнодорожного моста.
6: Реклама.
4: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
7: В центре Васильевского.
4: Квартиры в рассрочку на 2 года.
7: В центре Васильевского.
4: Квартиры с первым взносом от 20%.
7: Впервые и только в мае.
4: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
9: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
8: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
10: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
11: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал, выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
12: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
13: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
14: Но плюс.
15: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
16: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количество призов, срок, месте проверки получения на «Окмаркет.ру».
17: Где выгодно купить чингам, больше не секрет чингам, цен. Автопортрет.
18: Кроссовер CS35+ за 2 миллиона 280 тысяч. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
19: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
20: Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Поехали декларация на наш.дом.рф.
21: Скорость, дым, дрифт. Кубок Санкт-Петербурга по дрифту. Автодром и город Драйв. 9 и 10 мая. Дым из-под колес и борьба на запредельных оборотах. Автовыставка, парад пилотов, автограф-сессия и мощный дрифт. Билеты от 2500 рублей на сайте drive-defis-город.ru. Детям до 6 лет вход бесплатный. 0+.

0: Новая песня The Second Voice, Let Me Be. Поддержать этот трек ты можешь на сайте europaplus.ru. Заходи в раздел новинки и ставь свой лайк этой и любой другой понравившейся тебе композиции. Совсем скоро, кстати, послушаем недавнего нашего новичка Эбен Холлу через пару минут, а прямо сейчас...
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
0: Синоптики обещают нам завтра в Петербурге облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Ветер будет дуть умеренный. Температура воздуха ночью будет держаться около плюс 4, завтра днем потеплее до плюс 13.
3: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер, будь уверен.
4: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
5: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
4: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света» 2-655-400.
6: Предложение действительно до 31 мая на квартиру 32 квадратных метра. Застройщику УСЗ Янина. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама.
7: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Юго-Запад. Улица Маршала Захарова, 41. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ладафинансцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Азастатнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
11: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
12: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
13: Застройщик ООО «СЗ СТ-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Идеальный выходной. Весна. Музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
15: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
16: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках. 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
17: Рекламная служба в Санкт-Петербурге. Европа.

0: Трек, под который просто невозможно не начать танцевать, ну или хотя бы немножко пританцовывать. Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait. В следующем часе у нас, как всегда, больше хитов, больше музыки, уже от Кости Фомина. Но до конца этого часа еще успеем послушать Cranberries и Offenbach. Отличного тебе вечера вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс – это про хиты, движение и свободу. Готов вместе с нами идти дальше? Готов быть на стиле и получить больше? Тогда выбирай свой фристайл и становись лучше. Мы уже подарили тебе годовой абонемент в фитнес-клуб, крутой спортивный мерч. Теперь не пропусти модные велобайки, яркий велофестиваль на ЗСД, трюковые ролики,

0: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирскан панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
14: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
19: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: радио номер один в России.
1: В Санкт-Петербурге 7 вечера. Время новостей на Европе Плюс. Все о них расскажет Олег Соболевский.
2: Спонсор выпуска – Национальный центр микрохирургии глаза имени академика Федорова.
3: Здравствуйте. Школьникам выбрали систему оценки поведения. Астронавты лунной миссии побьют мировой рекорд. Эта неделя будет в Петербурге самой холодной в апреле. Об этом и не только в ближайшие минуты на Европе Плюс. В Минпросвещение рассказали, как будут оценивать поведение школьников. Выбрана трехуровневая система – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Как сообщили в ведомстве, рассматривались также пятиуровневая система и зачет-незачет. По результатам эксперимента трехуровневую признали наиболее успешной. В следующем учебном году систему испытают в 10 школах каждого из 89 регионов. Для аренды самокатов хотят ввести верификацию через госуслуги. Внедрение такого способа Минцифры прорабатывает совместно с операторами аренды электросамокатов. По замыслу, вход и подтверждение возраста через госуслуги позволит повысить безопасность дорожного движения и снизит количество злоупотреблений при использовании сервисов кикшеринга. В Петербурге продолжат готовить мосты к сезону навигации. Для этого ближайшей ночью поднимут свои пролеты Дворцовый, Биржевой, Благовещенский и Литейный, предупредили в Мостотресте. Переправы будут недоступны для транспорта и пешеходов по графику, который обычно действует в сезон навигации. Далее на этой неделе отдельные мосты продолжат разводить по ночам. Наступившая неделя будет в Петербурге довольно прохладной. В городском гидрометцентре рассказали, что ночная температура может опуститься до -1, -3, дневная не превысит +3-5. В ближайшие дни будут осадки, дожди со вкраплениями мокрого снега. Их несет циклон. К выходным сделается теплее, до +10, хотя ночи останутся холодными. Астронавты лунной миссии «Артемида-2» побьют мировой рекорд. При облете Луны, который начался сегодня, они окажутся дальше от Земли, чем когда-либо был человек. Расстояние корабля «Ориона» от планеты составит почти 407 тысяч километров, на 6 тысяч больше, чем то, на котором в 1970-м был экипаж «Аполлона-13». Первую более чем за полвека пилотируемую лунную миссию НАСА запустила 1 апреля. В ее рамках высадки на Луну не планируется. И в завершение о курсах валюты и погоде. Доллар сегодня 79 рублей 73 копейки, евро 92.19. В Петербурге сейчас +5, ночью недолгие дожди, порой с мокрым снегом, и +3. Днем осадки, иногда солнце и до 6-8 градусов тепла. Это были новости. Далее вечернее шоу «Раш» на Европе Плюс.
2: Национальный медицинский центр микрохирургии глаза имени академика Федорова. 38 лет успешной работы. Все виды современных лазеров. 6500 лазерных коррекций зрения ежегодно. Приходите к нам за прекрасными глазами. До 30 апреля диагностическое обследование перед лазерной коррекцией зрения бесплатно. Подробности на сайте mntk.spb.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: отличные ребята прямо сейчас на Европе Плюс, BTS и Swim. Кстати говоря, на концерт этих парней мы отправим своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур, вы помните об этом. Ну и они увидят и услышат BTS вживую. Это, конечно, очень круто. Но у нас все только начинается. Впереди еще много различных поездок, классных концертов и шоу, и, конечно же, крутых подарков. Поэтому будь всегда на связи. Европаплюс.ру, наш сайт всегда в действии. Мы рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Ну и, конечно же, не забывай про официальную группу Европа Плюс ВКонтакте. Если ты еще не подписан, исправляй это.
1: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
3: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% платье. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
6: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой. Если

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган центр. Автопортрет.
2: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
3: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
4: Застройщик ООО СЗКВ «Сполковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вечером в среду. Вот именно такое настроение и должно быть. На расслабоне, на лайте. Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто со мной, это Фомин. Привет всем и каждому. Ну, в общем, осталось совсем немного. Завтра, послезавтра и, собственно, праздничные выходные дни. Будем отдыхать целых 3 дня. Я с этим еще с вами поделюсь. Да, мы об этом еще побеседуем, поговорим. Ну, а всем тем, кто, ну, завтра, с утра пораньше, нужно просыпаться, вставать. И для вас есть майская У. Вы знаете, Тимур Бодров готов. Тимур Бодров на страже. Разбудит, на ноги поставит, музыку классную поставит, поиграет, подарки подарит. Может быть, кто-то даже и деньги заработает с утра пораньше, еще до начала трудового дня. Все это возможно в майском У. Поэтому завтра это дело не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: Добрый вечер. Завтра в Петербурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3-5 градусов, днем до плюс 13.
1: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Центр аутлетов «Румба». Весенняя перезагрузка. Радуем дополнительными скидками к ценам аутлета. Приехал, выбирай и забирай. «Румба» рядом с метро «Кировский завод». Гарантия подлинности брендов. А цены, пожалуй, лучше, чем в интернете. Это центр аутлетов «Румба».
8: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
9: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
10: В мае в клиниках стоматологии «Меди» установка брекет-систем, ортодонтических аппаратов и элайнеров со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: «Азест-Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
14: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: прекрасно все это звучит. Это Али Фармен и Рене Миллер. Барби Бак на Европе Плюс прямо сейчас в столице 19.49. Ну и, в общем-то, есть что предложить к этому моменту. Если, так сказать, вечером нечего посмотреть, можно отправиться на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы классно провести время. Знаете почему? Да потому что там есть ссылка на видос Disco Day. То, как выступала группа Гимми здесь, в студии, это просто невероятно. Это стоит посмотреть вечерком для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы получить удовольствие. Все это есть. Поэтому добро пожаловать, смотри полный выпуск, ну и наслаждайся этой классной диско-музыкой. Ну а до финала этого часа насладимся Римон и Supergirl, но прежде Ava Max, My Oh My. Скоро все будет. Оставайся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он и...

0: ссылка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: или заказывай доставку.
1: А вот РГУД «Перекресток». ОГРС 127-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: финал часа на Европе Плюс. Римон и Супергерл. Дальше суперхиты. Все эти здесь, на Европе Плюс, обязательно появятся. Поэтому оставайся с нами, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в столице.

0: все шансы залететь в первую пятерку главного чарта страны Еврохит ТОП 40 у этого трека есть. Медуза и Don't Want Home. Ну что, посмотрим, что случится с этой историей уже в ближайшую пятницу. Голосуй. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Пока же у нас на третьей позиции Alan Walker и Broken Strings. Второй Zayn, Die For Me. Ну и лидер безоговорочный нашего хит-парада — это Bebe Rexha и Fightless. New Religion. Удержат ли они свое лидерство в эту пятницу, будем выяснять в последний рабочий с 14 до 16. Но если вдруг будешь занят, не переживай, в пятницу мы обязательно для тебя это дело повторим.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1 Bebe Rexha и Faithless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40.

0: Мари Краммери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем, давай ждать. Напротив, будем ждать суперхиты, которые я приготовил на ближайшие 15. Ну, там есть кого ждать. Это Bruno Mars, например, и I Just Might. Классный трек, который звучит на все деньги. Прежде Portugal The Man, суперхитом, который отметился на первой строчке Еврохит Топ 40, причем добрался очень быстро, очень стремительно. Feel It Still, ну и танцевальный трек от Sony Fodera. Think About Us уже скоро здесь на радиостанции номер один в России.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Прок». Жилой комплекс «Стороны света».
3: Добрый вечер. Завтра в Петербурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3-5 градусов, днем до плюс 13.
4: Если в твоей жизни новый виток, ты вложиться в квартиру намерен, обращайся в компанию «Прок». Там цены супер. Будь уверен.
5: Однокомнатная квартира по цене студии от 5 миллионов рублей.
6: Отделка на выбор, под ключ или предчистовая.
7: Рассрочки от застройщика с первым взносом от 25%. ЖК «Стороны света 2» 655-400.
8: Предложение действует.

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Весь май в клиниках стоматологии «Меди» отбеливание зубов и гигиеническая чистка со скидкой 20%. Система клиник «Меди». Выбирая лучшее.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: еще один классный трек от Тиесты и Брины Грейс «Beautiful Places». Ну и музыка совершенно другая, но такая же хитовая. Это Zayn, «Die For Me». Все это впереди здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

лучший трек этой недели, по вашему мнению, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Биберекса, Файдлесс и New Legion. Первое место Еврохит ТОП-40. У этого трека 5 недель потребовалось для того, чтобы дотянуться до вершины нашего хит-парада. Но посмотрим, насколько хватит сил, насколько хватит энергии удержаться на первой месте. В общем, в пятницу будем выяснять. То есть послезавтра все должно произойти. Но до этого ты можешь поддержать, ты можешь проголосовать на europaplus.ru. Заглядывай, голосуй. Ну и, конечно же, в пятницу, в последний рабочий, с 14 до 16.

0: послушай, что получилось.
1: Европа Плюс Санкт-Петербург. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-023-77 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Европа.

нашего эфира, которая, ну, лично мне нравится, что-то есть в ней такое классное, что-то такое настоящее, что-то такое животное, да. Вот я и говорю сейчас за Second Voice и Let Me Be. Какое-то первобытное, да? Да, и, конечно же, есть суперхит от Эда Ширана «Shape of You». I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Ну и стильная работа от Эвелин Рокстона «Vertigo». Эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: Let Me Be на Европе Плюс прямо сейчас. Новый трек, классный трек. Я думаю, что из категории новинок он для многих перекочевал уже в категорию любимые песни. Ну, надеюсь, что все действительно именно так. Ну и завтра, с утра пораньше, вот так вот неторопливо, красиво можно проснуться вместе с майским У, и вполне возможно Let Me Be будет в эфире. Тимур Бодров для тебя это обязательно сыграет. Сыграет с тобой еще и в игры, подарит подарки, может быть, кто-то выиграет деньги. Это тоже возможно в майском У. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, она будет на протяжении всей вашей встречи и, конечно же, на протяжении всего дня. Поэтому завтрашний день рекомендую начинать с нами, ну а в ближайшее время продолжим с нами. На очереди Дамиана Дэвид и его суперхит Next Summer, ну а также Алекс Уоррен и Favor Dean. Скоро все будет.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: 4 по 8 мая с 7 до 10 утра «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка раздражения.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, будет так в ближайшие 45. Я обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку. Один из лучших треков этой весны. Обязательно появится Боб Синклар и Кайза. I can wait. Менее рисковатая музыка — это Bratz, XTN, Pay to Exist. Мягкое и красивое звучание, но также...

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже 11.

мою юность, когда можно было плясать всю ночь и получать удовольствие. Вот от этого трека я получаю удовольствие. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Прямо сейчас на Европе Плюс, 23.19 в Москве. Здесь по-прежнему Фомин. Обещал довести до полуночи. Я слов своих не нарушаю, держу. Ну и, естественно, обещал вам классную музыку. И она тоже есть. Алок, Бруно Мартини и Зиба. Услышим Hear Me Now. Но прежде Сабрина Карпентер с треком, который был на вершине Еврохит Топ 40. Эспрессо.

честно говоря, напоминает мне это что-то от шведской хаус-мафии. Это Алесса конкретно. Медуза. Медуза — это совершенно другой проект. И совершенно другая, казалось бы, музыка. Но преемственность в танцевальной культуре все-таки играет немаловажную роль. Медуза и Don't Wanna Go Home на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 23:35. Двигаем вперед. Ну и не забываем о том, что если ты уже сейчас отправляешься на боковую, завтра Тимур Бодров с утра пораньше майским упом может тебе проснуться и начать новый день правильно. Ну а всем тем, кто остается со мной, погнали вперед. BTS и Swim, но прежде Offenbach и Miles Away.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Можно двигать вперед, и на очереди отличная музыка. Например, Сэм Смит и его I'm not the only one. Раньше Зейн и его Die for me.

0: так, на Европе Плюс. Классный трек, собственно, такой же классный, как и вся ночь, которая у нас впереди, и которую мы, что правильно, с радостью проведем с Европой Плюс. Лично я обещаю быть здесь до 6 утра и все это время усиленно снабжать отличной музыкой. Зовут меня Олег Шишкин, большой привет всем и здрасте. Располагаемся поудобнее и встречаем в ближайшие 15 минут. Одна из свежих работ — это Доминик Файк и Baby Doll. Послушаем, также появятся парни из Германии, парни с гитарами, парни, которые в рок-музыке разбираются на раз-два. Это Tokyo Hotel и California Nights и Blarock. Летняя тема Another Day буквально через пару минут. Только прежде Тимур Бодров спешит напомнить, что уже в эту субботу.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: Да, именно так называется этот трек. Это Доминик Файк здесь на Европе Плюс. В Москве 0.33, а уже 8.00. Да, запоминаем. Здесь майская У во главе с Тимуром Бодровым. Да, бригада У у нас на небольших каникулах, но мы не можем никого оставить без утренней бодрости, без классного настроения и улетных подарков, в том числе и денежных, кстати. Поэтому и решили всех порадовать майским У. Так что смело заводи будильник и утром включай приемник. В это время встречай день правильно в отменной компании. Пока же будем бодриться под такие хиты, которые, ну, лично я припас тут, во-первых, появится Флорайда, легендарный хит Right Round, попоем, потанцуем дружно, также Зиверт и ее хит Goodbye, ну и послушаем финской электронной музыки проект Эбен, трек Hollow, буквально через 2 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Для слушателей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Медуза, Хенрика Мамил, I don't wanna go home. Также появятся Мэйзик, Маршал Джефферсон и Саломон Дасси, Life is Simple.

0: далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся и слушаем только правильную музыку.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

еще одна вещица, которая в нашем плейлисте совсем недавно. Но авторами выступил уже прекрасно нам известный электронный коллектив из Италии. «Медуза» дополнил эту компанию фронтмен британской рок-команды «Seagirls» Хенри Камомилл. Прошу знакомиться и запоминать. Надеюсь, что это творение, ребят, было не разовой акцией, и они еще как-нибудь соберутся, чтобы порадовать планету годным треком. Далее же с нами «Биби Рекса» и «Фейтлес», абсолютно хит «New Religion». Также появятся «Феликс Йене», «Софилис Бэкстер» с мега-танцевальной вещицей «Ready for Your Love». Ну и «Алекс Уоррен». Еще один свежий хит «Fever Dream». Буквально через 3 минуты на Европе+.

но очень хорош собой. И если тебе тоже нравится работа и считаешь, что трек должен и на следующей неделе возглавлять Еврохит ТОП-40, то обязательно загляни на наш сайт europaplus.ru и поставь за ребят лайк. А итоги этой недели послушаем уже завтра, в пятницу, вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Но

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. Обещаю, слышим Ванин Дмитриенко и Роксиэм Ртуть. Каждый твой вздох я принимаю. Появится еще Тиесто, Амбриэнна Грейс и Beautiful Places. И составит нам компанию «Электронные парни» клан «Карусель Райд». До финала часа с нами Pink, Nate Russ и невероятно красивая история Just Give Me A Reason и Кайра, хит под названием Soar.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: темы. Это Ваня Дмитриенко в наших динамиках, который, кстати, в августе этого года даст большой концерт в Москве, в Лужниках. И если верить инсайдерам, то на это шоу уже продано более 25 тысяч билетов, а это почти половина стадиона. Так что есть полная уверенность в том, что шоу будет просто невероятным. Поэтому, если кто еще не раздумывает, стоит ли сходить в августе, то мне кажется, определенно стоит. И надеюсь, что у меня тоже получится присоединиться. Ну а к нам прямо сейчас присоединятся Тедди Свимс. Послушаем немного соул-музыки. Хит под названием «Мистер Know It All». Также парень, который смог, Бруно Марс, «I Just Might» и Рэй Далтон с визитной карточкой «All We Got» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Дебют недели. «Елка. Проще».
2: Может, проще.
1: Лучший взлет BTS Swim. Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

все-таки мистер Всезнайка, мистер Know It All. Возможно, но мы знаем точно, этот парень делает просто божественную соул-музыку. Тедди Свимс только что на Европе Плюс в Москве. 2.34, продолжаем наши ночные посиделки под звездным небом в эту теплую, классную майскую ночь. Ну а позитивного вайба добавят такие топ-артисты, как «Елка» с легким, добрым хитом, который, я думаю, придется всем по вкусу. Это хит под названием «Проще». Чуть ранее появится «Медуза», Джеймс Картер, трек «Bad Memories», вещица знакомая тоже. Ну и французские электронщики «Offenbach» и танцевальная вещица «Miles Away» буквально через пару минут на Европе Плюс. Не пропусти!

туда добавят продюсеры Эвелон и Рокстон. Vertigo. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.